инакомертным это делает тебя бессмертным. Тогда практика победы, это знали наши деды, и они победили себя, освободили, мы пойдем их путем, свободу.